0: să și retrămbai відправлено.
1: Will ты wissen, так и хочет, ведь и лойфен ди рабочий лойфен auf трамвай. Menschen hängen auf die Trepplach in mikim